я сирянин реком, а я бля я помазано паяни. А мы родим, это я на собой.